0: Ашиг амсан дэнэ зүгэнд их гашийн мөхсөөрс нь ишгөө үш байгаа нэг зүгөө я. Си дэлд үн чи чи бат нэхөө я. Гэнэ гутак хөө я чи чи мадиа. Эсэ мадиа мөс чи мөц дгөөд нэ. Си дэ я чи бат нэ зүгөө я. Ийм мичин гэж мөхсөөрт гэж мэт мач.
1: Эхгүй чөйө эм наста метэкэ мизэдвэ.
0: Нэмэсэ мож метэх тэгээр мэдэт. Эгэ ч ч ба нахгүй гэн юм нэмэсэ.
1: And угаз гауиша шай ходе нюга дата бнэсэт га. Цгойо га эгэ швабм дэ гэзин дэ удэ гау матсион тэг номагно да цгойо га наша джуабм дэ зитэт ки ба ви га джи мю мю мю матсири ба дан джи ба джуих мона пшишн ха.
0: Ich bin überhaupt mal hier, ich bin jetzt so. Aber ich sage mir, ich bin mit mir, wenn ich mich jetzt immer stört, dann ist es gut, ne? So, wo ich gut, ich bin da, der mich. Aber ich sage, wie ich hat mir, ich bin mit mir. Aber ich bin mit mir, ich muss, wie ich hat mir, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich
1: muss.
0: Yeah, it's really much easier so you are soon instead. We might not see to done your interview, but it's got graduating, but I'm going to say that you were stood on this minute. You may not soon have stood on this minute.
1: You had said you'd stick a big on that, no way. Degi ba wishka jam, dega wishka jaye, dega gaji gazit nani dahe. Degi niwa jgoyo eji tabaj mod gya nashe ji but sit gyawi or toy gya nashe ji tstetak.
0: Can you gya ni jgoyo at the baj mod a week monod gya tstetik? Okay, washe. Gya majid wayo hai kanamba gida a week shiwad wain, skrifo. I would have stood at the baj mod gya nda haji baji tstetak. Я не стою на читаю по бені, де снус, а я чуйні, чуйні, де такої. А сумі, я тут хо, на чіті чима до самого, я чабану. Тут аж сірні мі, а й мути кепі. І кажі там бачет, там кажі дед.
1: Ай, скада ще гвезмауі тат кегі банде, туі є дад?
0: Кем таде? I do talk no gas, good netty sweep, we hang on it in 3 years. Along the road, we did to endure what the man looked
1: like.
0: I couldn't stay decent in her.
1: We'll go up to say that, shouldn't
0: they? Yeah.
1: Ik heb het zo niet gehoord, ik heb het zo niet gehoord, ik heb het zo niet gehoord, ik heb het zo niet gehoord, ik heb het zo niet gehoord, ik heb het zo
0: niet happy birthday, dog not. I'm going to send it to you with my nanny for you. You shoot me, but happy birthday, did you do it? And I smell a channel tap that chapter had nearly 100 bits to meet.
1: Egg the migrant Shashila shook to me wing at
0: sea.
1: Eg magna Sheila, hei Hester gabeta egi bau eg nio danse hei Helen Blacknet Hester. Minu henne gamundis abet meg neg nio zoon eg nis nga sot gibau hei Canadian band. Is nga sot gia dan udeid Hamilton o Jude, Ontario. Eg uyo mag eg no teirir gia ude anna shnabi neg mo sot gibau musicians gibau dadod eg nha hei Daniel Markman is nga sot gian. Eg uyo neg gamundis abet meg a tak tik is nga dit. Yeah.